мышкой, долня мотай, камуя даржей. Я не вилу с ногча, бяки не карт, толпой слабча, гей, дежу, дежу, дежу.